0: Aplaus. Ten mám moc ráda. Bartáková dáda.
1: Aplaus.
2: Запрещенные Белинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо!